Планет Хит 14, Ротик, W, Африка Бомбата, Биби Нейшн. И это только часть из того, что вы услышите. Студия Эхо Планеты представляет.

дамы и господа, поздравьте нас и поздравьте себя. В свет вышел 20-й юбилейный сборник Planet Hits. Как всегда, ваши любимые хиты, самые новые и самые танцевальные.